ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯔꯤꯍꯔꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯋꯥꯀꯔ, ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯒ꯭ꯌꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯥꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯜꯀꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ, ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯒꯤ ꯆꯃꯥ